0: ቦታ መሳለጢ ተለኺሞ ዳርጋሚ ትናፋስ ተሸለምና ገይርናዮ
1: ዋ ይገርም ኳይ ሓርሳይ እኽሊ ኣርዩ እናበር እምበር ባንዱ ሙሉእ ተኣኪብኩም ሲ ብዛዕባ ጣዓሞት እሞ መሰብ ቀርቡ መእከብ ዝኸውን ጊባቦ ወዲ ጊባቦ ቀርቡ
2: ተመዘኒ ኢሉካ
1: ሃይ ኣተዘርቡ ክንዴምር
0: ሕመር ሕመር ሕመር
1: ቆልዓ ድዩ ወላ ሳልቲ ሰባይ
0: ገለ ቆልዑት እኮ ርእሶምን ነብሶምን ነንበይኖም ኣለዉ
1: ሓካ ዋ ከዝከዓና እናበልና ባ ጠቂዕና ኸይዱ
2: ጠቂዕና ወይ እየጠዓዮ
1: ሰመድ ሰመድ ዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳን

Ой, что это за летать? Сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали, сказали